0: нуумутсилассами килимасаагут
1: таллимангорнарми агустип 14-ниани иммимерсоо кулисималлуни сиаллартассаллуни уллуккут арфинерпигасуник уннуаккуллу арфинимарлунник киассангатиннеқарпоо аннораакуя 6 секунтимут митери арфинерпигасу тугаанут суккассусеқартассаа
0: вэр усекн фо нук
1: Fredag den 14. august ifølge DMI. Skyet varme regn, dagtemperatur på plus 8 grader og nattemperatur på plus 7 grader. Vind vil komme fra syd med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: нанэқ FM инуяқатгииннут таманут маккуаққиланаарисиннааватит
1: таллимангорнери таттамаа са уннуккут арфинарпингасунут пиана Олсен каралтисууник апписимаартоқ
0: нанэқ FM 100 MHz